помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, добрый день. А нам бы Егора услышать.
2: Да, да, да.
3: Егор,
2: да, да,
3: а вас это радио Чипульдук такое беспокоит, знаете?
2: Нет.
4: Ага, хорошо,
3: нет?
4: Так.
3: Подождите, а вот мы же не сочинили ваш номер, и вы вроде сейчас в Тбилиси должны быть.
2: Есть, да.
3: А мой радио Чипульдук интернет, видимо, вас подставил какой-нибудь ваш приятель.
2: Наверное.
3: Ну,
4: есть у вас кто-то?
2: А каким вопросом звоните?
4: Да просто мы звоним нашим слушателям
3: нашим
4: пообщаться.
3: Нашим слушателям, потому что нам исполнилось 19 лет в эфире. Они нас поздравляют. Радио, так сказать, такое очень разноплановое.
4: Давайте вычислим, веселое. Кто же вас подставил? Кто же мог слушать радио Чипульдук, а дать ваш номер телефона? Есть у вас какой-то такой хитрый друг?
3: Фрик какой-нибудь, который слушает такое вот необычное интернет-радио?
2: Сложно сказать.
3: И решил,
2: так сразу не вспомнить.
3: Решил так вот вас...
4: Когда это было-то, кстати, интересно?
3: Это был 24-й год.
4: Это 2 года назад вот такой у вас появился человек. Решил вас надурить. Мы, конечно, выдержали паузу в 2 года. Вот, ну... Тут на самом...
2: И через 2 года звоните, да?
4: Да, ну, слушайте, у нас заявок-то
3: список,
4: сколько?
3: Мы выполняем порядки общей очереди.
4: Понимаете,
3: заявки.
4: Дошло дело.
3: Да.
4: Теперь вам придется, может быть, иногда даже послушать радио Чипульдук ради интереса.
3: Да, 4дук.ру.
4: Да. Да.
3: Подставка это была 2 января. Я думаю, может быть, человек в новогоднем настроении, в легком шампанском подпитии, встречая с вами Новый год или гуляя после этого, решил вот так как бы тоже вас приплести за компанию. Потому что вспоминайте события января 24-го года.
2: 24-го, января
3: 24-го. Января, да, 2 января 24-го. Кто-то вас вот решил на этой волне подловить. Ну что ж, это вам будет тогда задание домашнее вспомнить.
2: Да,
3: и послушать радио Чипульдук, чтобы когда мы в следующий раз вам позвоним, чтобы никакого недоумения не было в вашем голосе. Была радость, восторг и поздравления с нашим 19-летием. Уже 20-летием, а может и раньше.
4: Ну, вы в Тбилиси-то давно, вот если у нас еще есть минутка поговорить вашего драгоценного времени. Как обстановка в целом?
2: Мы-то вот сейчас прохладненько.
4: Прохладненько.
2: Вот. Угу. Да. Ну, у меня формула простая. Сколько в Тбилиси солнечных дней, столько в Питере дождливых.
4: Интересно, а вы из Питера, что ли, приехали в Грузию?
2: Да, да, да.
4: Слушайте, а значит, вот в тбилисский футбол, может, ходите? Что такого там национально интересного-то?
2: Интересного.
3: Самый колорит для вас что сейчас?
2: Нет, самый класс, это я в бане хожу. Каждую неделю почти.
4: А, там же серные бани.
2: Да, да, да.
4: О, я был, кстати, я был в Грузии, и тоже меня поволокли. Там тебя приходят и прям чехвостят всякими этими

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипльдук. Превосходя свои ожидания. Let's do the who.

Здравствуй, дружок. Вот и настало время нашей вечерней сказки.

черном-черном лесу петляет черная-черная тропа. Эта черная-черная тропа ведет к черному-черному озеру. На берегу этого черного-черного озера стоит черный-черный.

Черная комната. Посередине этой черной-черной комнаты стоит черный-черный стол. На этом черном-черном столе стоит черное-черное радио. Из этого черного радио струится черная музыка. Вот такая.

called the Odd Driving.

0: Минутка веб-радио Северной Дакоты на радио Чипельдук.
1: This morning, as usual, is a 225-9662 right here on AM 1230 KDIX.

Чип и Дук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

понарошку счастья кружку на ладошку положу, аккуратно с красным бантом я обертку развяжу. Аппетитно, очень сытно эта форма всех влечет. Ароматный и приятный получаю я зачет. Белый, алый и заметный, очень ладный, а молодец. Для девчонок заменяю лучший в мире леденец. Просто ласково потрогай кончики моих ушей. Ты запрыгаешь со мною выше кожаных мечей. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о. Карамельки и ириски тают прямо на глазах. Если я скажу «вы киски», слышу только «ах, ах, ах». Невозможно, очень сложно оторваться от меня. Осторожно, съев кусочек, уверяю, ты моя. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко.

0: касаясь.
1: Я таю так легко.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
3: Просто ласково потрогай.

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чип и Льдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чип и Льдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

Добрый день. В студии радио Чапыльдук Максим Соловьев. В эфире новости. Новости медицины. Японские ученые причиной депрессии назвали вирус. Профессор Кадзухиро Кондо рассказывал, что различные типы вируса герпеса могут находиться в организме человека на протяжении всей жизни. Эксперты изучили шестой тип вируса герпеса и сделали определенные выводы. Они уверены, что при стрессе вирус предпринимает попытки попасть из носа в мозг через обонятельную луковицу, что вызывает ее гибель. Обонятельная луковица тесно связана с эмоциями, поэтому из-за гибели луковицы и ее клеток может усиливаться стресс. Новости кино. Американская актриса, обладательница Оскара Халли Берри, не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте. От своего намерения она отказалась после жесткой критики со стороны интернет-сообщества. Пользователям соцсетей не понравилось, что артистка, входя в интервью, неправильно определила пол персонажа. Кроме того, подписчики актрисы выразили недовольство ее отношением к расовому вопросу. По мнению фанатов, Берри не стоило бы поздравлять их с Днем независимости США. Это были новости на радио Чапыльдук. До следующих встреч. Всего вам доброго.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
0: Вы думаете, это свистит свиристель? Или пуночка? Нет, это цвиркает 43-летний Кензабура Азаки из города Токусима, префектуры Токусима, острова Сикоку. А началось все в XVI веке, когда после междоусобных войн между окрестными феодалами вместе с жителями были уничтожены и все птицы города. И в 1873 году сёгун Рендзюцу учредил новую городскую должность – заменитель птиц. Первым стал молодой рыбак Сейко Азаки, который положил начало династии Мисагатари. Так в Токусиме называют заменителей птиц. «Наша профессия очень редкая», — говорит Кензабура Азаки. «Каждый день в 5 утра я сажусь на велосипед, езжу по городу до 20-30 по местному времени. Все это время я свищу свиристелем или щелкаю соловьем. Конечно, работа нелегкая, особенно зимой, когда мерзнут губы, и их надо постоянно смазывать китовым жиром. Немного страдает качество соловьиных колен, но зато сохраняется их количество», — смеется Кензабура. «Мне очень помогает моя семья. Младший сын Кензо кричит сойкой, дедушка Руми-сан ухает филином, а моя жена Элеонора курлычет серым журавлем. Мы уезжали из Токусимы затемно, когда молчат даже настоящие птицы. Но для слушателей веб-радио «Чипльдук» семья Азаки устроила настоящий внеплановый птичий гай.
2: «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-х

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр. Stop, do you?

0: Добрый день, дорогие радиослушатели веб-радио «Чипльдук». Как всегда в это время в эфире программа «Конвертация валют по курсу Центробанка России на сегодня». Итак, мы начинаем. За 100 ангольских кванс, вы не поверите, сегодня дают 44 рубля 34 копейки. Да, забыл вам сказать, что в студии сегодня с вами Антон и Игорь. Вам слово, Антон.
1: Да, Игорь, если мне не изменяет память, то курс ангольских кван, по-моему, понизился, да?
0: Кванз.
1: Поэтому я бы посоветовал нашим юзерам хранить деньги в ботсванских пулах, потому что сегодня курс на 10 ботсванских пул составляет целых 43 рубля 40 копеек.
0: Дорогие друзья, тем, кто не успел поменять рубли на ботсванские пулы, настоятельно рекомендуем замбийские квачи. Сегодня за 10 тысяч замбийских квач можно выручить 60 рублей 4 копейки.
1: Вот. А тем туристам, которые едут не в Замбию, а в Малавию,
0: Куда?
1: Малавия.
0: Малавия.
1: Вот. Там тоже оказывается квачи, но малавийские. И за 100 малавийских квачей сегодня дают 23 рубля 82 копейки.
0: Антон, я бы даже пошутил, квач-квачу рознь.
1: Да, потому что все-таки удобнее, вот на мой взгляд, в малавийских квачах хранить деньги.
0: Или,
1: согласитесь.
0: Скажем образно, хороший квач – малавийский квач. Продолжаем обзор валют по курсу Центробанка России на сегодня на радио «Чипльдук». С вами в студии Антон и Игорь. Сто бангладешских... Так это название валюты. Так. Сто бангладешских так сегодня 48 рублей 32 копейки. А вчера, Антон, вчера... Я прошу обратить внимание и ваш, Антон, и наших радиослушателей. Вчера за 100 бангладешских так давали 48 рублей 30 копеек. Вы видите, как поднимаются таки.
1: Вот интересно, у меня возник вопрос. А есть ли в Бангладеше такая валюта, как не так?
0: Не так. Была такая валюта не так, но после переворота генерала Дафурси валюту поменяли, она называется теперь так.
1: Так, очень интересная информация, спасибо. И к сведению туристов наших, которые собираются ехать в Эфиопию, очень важная информация. 10 эфиопских быров составляет 30 рублей 4 копейки. И прошу обратить внимание, вот нам недавно позвонили из эфиопского посольства и настоятельно предупредили, чтобы туристы не меняли быры на улице, а только в обменных пунктах. Потому что в Эфиопии сейчас буквально наводнена фальшивыми бырами.
0: Итак, 10 эфиопских быров, 30 рублей 4 копейки. Ну что ж, дорогие друзья, это была наша ежедневная программа «Конвертация валют» по курсу Центробанка России на сегодня на радио «Чипльдук». Благодарю вас за внимание. Успехов вам в тяжелые времена кризиса. Экономьте деньги, храните их в бырах, таках, квачах, пулах, кванзах. С вами был Антон
1: и Игорь.
0: Всего доброго, спасибо.
1: До свидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: вода.
1: Чип и Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
2: Нет на каждой страны даже точки. Не любили бы где провода.
3: Еще раз.
4: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
3: Еще раз.
4: Провода, провода, проводочки.
5: Ну, что же

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Заливное из женских перчаток. Перчатки хорошо промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, добавить морковь, сельдерей, лавровый лист, соль и варить на слабом огне 6 часов. Морковь вынуть через полчаса после начала варки. Дать кастрюле остыть, вынуть перчатки, разрезать каждую вдоль, выложить на 2 фарфоровых блюда, украсив каждую перчатку звездочкой моркови, полумесяцем лимона и половинкой оливки. Бульон процедить, залить им перчатки, поставить блюдо в холодное место. Подавать с хреном. Заливное из женских перчаток.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Не совсем. Радио.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

0: знаки зодиака был забияка, забияка.
1: Зачем же я тебя придумала? Ведь я в бреду была, в бреду была. Пришел спросивший о юреди, и предались мы аюрведе.
0: А ночью пели нам цикады, а после ели мы цукаты. Ты приходила лишь ненадолго, только ненадолго.
1: Мы кровь свою отлили в доллары, ведь мы не доноры.
0: Но вызов к нам придет с Афона, а не с Айфона, не с Айфона.
1: Уйди, лебедку подарив мне, в воду рифме, в воду рифме.
2: Поэтический тандем Федор Нестеров, литературный псевдоним Феофания Малибу и
3: Марина Веринеевна Хлопунец, литературный псевдоним Альварес Тюрембрюк.
2: Вострякова, Бостон, 2009 год.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка. Как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Первую большую провел 18-го. Тогда было 502, в том числе представители 70. Было 22. Вторая прошла 24-го. Ответил на 40. Участвовали около 700. 27-го провел третью, ответил на 48. 23-го прошла четвертая. За 3 часа и 2 большинство 27, как и в прошлые годы, сумели региональные. 3 носили личный характер. Та, что была 31-го, стала 5-й и традиционно прошла на 23 дольше. В зале 14-го работали свыше 400, около 380, включая 56, более 60 и свыше 40, напоминает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Weather.
1: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: «Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

0: Мысль дня.
1: Сейчас снова серебряный век русской словесности. Золотым было бы молчание. Come on.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Можно Юрий услышать?
2: Это я.
3: Юрий, поздравляем вас с прошедшим 25 июня днем рождения.
2: Ага,
3: с некоторым опозданием. Некто с псевдонимом «Счастье» хотел поздравить вас и передать привет вам из прошлой жизни. Вот кто это, гадайте сами. Она или он, или оно.
4: А мы – это радио «Чипальдук», который вас тревожит.
3: А вы знаете такое радио?
2: Знаю.
3: Знаете. Ну так кто это же вас так подставил, поздравил через нас?
2: Один хороший человек.
4: Уже хорошо.
3: Один хороший.
2: Да,
3: ну, хороший,
2: это девушка.
3: Хорошо.
4: Даже девушка. Из прошлой жизни. Тут грустинка есть, понимаешь, Андрюш? Из прошлой жизни поздравляют Юрия. Значит, жизнь у Юрия началась новая. И в этой жизни есть, есть ли место радио «Чипальдук» в новой жизни Юрия?
2: Обязательно есть.
4: Отлично.
3: Юрий, а мы в Москву попали вам или куда?
2: Нет, я сейчас на Ладожском озере нахожусь на соревнованиях. Вот только что вернулся из гонок.
3: На Ладожском, на Ладоге?
4: Угу.
2: Да.
4: У нас только что был звонок, мы обсуждали женские виды спорта. Сейчас нас мы опять позвонили спортсмену, Юрию.
3: Это гребля, да?
2: Нет, это парусный спорт.
4: Парусный спорт.
3: Как Юрий. Там ветерок сегодня свежий?
2: Да, шикарный, свежий.
4: Каким еще... пришли?
3: Эх, жалко, первым. Вот я не
4: первым?
3: Влад...
4: Подожди.
3: Первым?
2: Да.
4: О,
2: да.
4: Вот о
3: а
4: чем что, надо
3: что,
4: поздравлять.
3: Что за, так сказать, ранг соревнований?
2: Чемпионат России.
4: Так, подожди. У нас радиослушатель чемпион России
3: по парусному спорту.
2: Ой-ой-ой. Нет, еще пока нет.
3: Ой-ой-ой.
4: Я пришел первым, еще не чемпион, значит, пришел первым в отборочных, или что это были, полуфиналы?
2: Нет, есть несколько соревнований, несколько гонок, по итогам всех.
4: А, некий чемпион. Кубок мира. Ну, не мира, а, естественно, Кубок России.
3: Этапов.
2: Начисляются
3: таких...
2: определенные баллы за каждое соревнование, и потом суммируются.
4: Так. Юрий, а какой вы в общем зачете нынче?
2: На данный момент после двух гонок первый.
4: Первый после двух гонок. А сколько всего предстоит состязаний?
2: Планировалось 8 или 9, но 2 отменилось, скорее всего, будет 7.
4: Ну, мы желаем вам, чтобы еще парочка отменилась.

0: ветерок. Вот после такого вскрытия натуры Юрия, который оказывается, в общем, придет первым после двух гонок, всего гонок 7.
1: Вот жалко, я не знаю, каких-то терминов таких вот парусных, вот каких-то яхтенных, каких-то, не знаю... Не знаешь, какие
0: термины? Я, вот я тоже в спорте-то, в общем, секу, но вот в данном виде спорта, конечно, боюсь показаться лохом. Поэтому, кроме свистать всех наверх...
1: Ну, Юрий, свистать, кстати, может быть, и насвистать эту мелодию как-нибудь? Можете нам насвистать какую-нибудь мелодию, которую мы вам закажем? Вы свистеть умеете?
2: Нет, я не умею.
1: Ай-яй-яй. Кирилл, опять тебе придется самому для себя
0: насвести.
1: А что-нибудь, вот есть какой-то музыкальный источник? Может быть, где-то рядом играет музыка? Или?
2: Нет, рядом шумит ветер, и деревья шелестят.
0: Ну, давайте послушаем. Больше нет ничего. У нас с ветром сложно, в Москве шпарит. Давайте послушаем
1: несколько тишины, секунд
0: тишины ветра.
1: Свежего ветра на берегу Ладоги.
2: Да, может быть, почувствуете влажный
1: крик
2: воздух.
1: Каких-то гагары.
0: Если гагары будут пролетать, вы их так, ну, прикрикните, чтобы они что-то тоже из себя...
2: Да, я кину чем-нибудь мягким.
1: А там вот детские голоса, что ли? Там какая-то купальня детская поблизости или что?
2: Нет, тут рядом недалеко детская площадка находится.
1: Может быть, дети что-то споют нам детское?
0: Давай, давай атмосферу Ладоги.
1: Давай
0: атмосферу Ладоги. Мы когда еще с тобой прочувствуем? Вряд ли. Дайте пленочку, пожалуйста.
1: Итак, по нашим заявкам от Юрия с берегов Ладоги, от человека, только что занявшего первое место в одном из этапов соревнований по парусному спорту чемпионата России, звучит эта атмосфера.

0: Дорогие друзья, поймите забывает, правильно, это забывает. Было не дыхание запыхавшегося победителя по парусному спорту, это было это ветерок, дующий куда-то в микрофон мобильника. И этого свежего ветерка, перемен, надежд и побед мы жаждем для всех наших слушателей.
1: Но перемен пускай не будет. Мы не ждем перемен от Юрия. Пускай Юрий продолжает занимать первые места. И итоговое первое место, кубок, подарок сразу вручат. И, в общем, было бы, конечно, прекрасно, чтобы Юрий с нами поделился. Юрий, вы нам пишите вот так же, может быть, на форум. Как у вас там, какие места? В тройке, в четвертой? Или все-таки надеемся, что первый?
2: Хорошо, постараюсь предоставить вам.
1: Давайте все. Будем держать в курсе.
0: Когда примерно это надо звонить? Через неделю, год?
2: Через неделю.
0: Через неделю.
1: А когда последний у вас вот этот этап должен состояться? Когда уже будут подведены...
2: В субботу.
1: А уже в субботу будет последний этап, да?
0: Если получится. Ну, нет, значит, позвоним... Ну,
1: поздравим.
0: Поздравим.
1: Юрий, так держать. Попутного... Хорошо, или как там... Нет, им желают попутного ветра? Вам не желать, да? Нам какой-то ветер должен быть кривой, ведь там какая-то... Нет?
2: Да.
0: Это будет тема следующего звонка. А фамилию Юрия мы уже узнаем из газет.
2: Хорошо.
1: Счастливо, Юрий.
2: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.

chicken of the sea, mama.

0: Чипендук.
1: Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук.
0: Чипендук.
1: Чипендук.
2: Радио Чипендук. Маленькое, большое радио.
1: Чипендук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: in the house tonight.
1: Московский метрополитен, 11:20 утра. Перегон между станциями Коломенская и Автозаводская. Переезд между станциями метро «Волгоградский проспект», «Текстильщики», 12:15.
2: Хорошее внимание, благодаря оригинальной настольной освиты «Белая лампа». В отличие от обычной лампы, не нуждается в электросети, поскольку работает от 3000 батареи. Освещение будет достаточно, чтобы читать, писать. Выручит такая лампа при отключении электроэнергии. Словом, будет полезно в любом доме, гараже, на даче, в загородной поездке. При необходимости без труда поместится в любую дорогу. Полезная вещь, может послужить неплохим подарком, а тем более, что цена позволяет. Стоит такая лампа уже укомплектованная батарейками 150 рублей.
1: 12:05. Перегон между станциями метро Фили и Багратионовская.
3: Уважаемые пассажиры, предлагаю вашему вниманию продукцию нашего швейного объединения. Во-первых, вот такие меховые манто. Прекрасно подойдут как молодым девушкам, так и дамам в возрасте. Они красиво смотрятся и на улице, и в помещении, и в метро. Вот меховые, пожалуйста. Есть разные размеры, пожалуйста, можно примерить прямо здесь. У меня есть зеркало. Стоимость такого мехового манто из чернобурой лисицы около 200 тысяч рублей. Также есть шубы из песца, норки, шиншиллы, соболя, рыси, бобра, шанхайского барса. Цены от 4000 евро. Пожалуйста, подходите. Также предлагаем вам вот такие вот матовые колпаки на автомобиле Bentley. Модели Bentley Turbo и Classic, пожалуйста. Стоимость 350 евро. Вот и также и сами автомобили Bentley. Вот по каталогу можно выбрать и заказать. Цена в районе от 4 до 8 миллионов рублей. И, наконец, имеются для вас... Вот сюда, пожалуйста, поставьте, да, вот, проносите, ребята. Вот такие кожаные диваны и кресла предлагаем элитной коллекции Марко Ферретти из кожи бегемота и крокодила. Перед вами вот представлена модель Верона. Пожалуйста, можете присесть, вот, дама, пожалуйста, да. Вот, присесть и попробовать, очень мягко и удобно. Красиво смотрится в интерьере и не так уже дорого. Всего 12 тысяч евро. В комплект входит один диван и два кресла. Пожалуйста, подходите, обращайтесь. Вот эти товары могу вам предложить.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Ресторанный рейтинг на радио Чипльдук. Программа о блюдах и об людях.
1: Привет! У микрофона Лола Дрим. На днях, следуя рекомендациям инфлюенсеров, посетила такие модное местечко Пинги-Бинги в лофте на Старой Шамовке. Проект Саши Лэнг, известный своими проектами «Русский аппетит», «Жульеношная на Кузнецком», «Сырный Буратино» и «Заглану». Оставив лаунж-гостевой для четвероногих свою девочку Лауру породы Колли, и, миновав кальянный лаунж в марокканском стиле, я легко впорхнула в эмбиенс этого новенького, но уже раскрученного тип-топового заведения. Уже с порога ноздри приятно щекотал легкий стим от коричневых десертных сигарил с флером ликера, а приятный тач от сандала винтажного обеденного стола с вставками из гвианской бальсы сразу как-то ненавязчиво располагал не только к обонятельно-гастрономическим, но и к сенсорным открытиям. Вскользь приласкав стоящий рядом пушистый пуф от Ренцо Монтони и пристроив на нем свой клатч от Баленсиага, я заказала себе лимонад со вкусом василька, черемухи и голубики, салат из бангунского клифа с хрустящим бататом, рулет из гейран-мари с вагю и бапом из ячменя и сорга, салатик с бризаолой и бенгальским персиком, яйцо пашот, ребрышки ламы, томленые в мускатно-имбирном шато с вяленой цветной капустой в кокосовой обсыпке и моренговый лайм-пай с пудрой из бразильского ореха. На этом я решила пока поставить себя в стенд-бай, хотя после скроллинга фантазийного меню мой кулинарный глоссарий виртуально пополнили и шоколадный фондан с голубым фьюри, панчетта с паем из маниоки, пастрами с копченой черешней, мильфей по рецепту Урбена Дюбуа 1838 года с баварским кремом и прочие весьма познавательные вкусняшки. Но это на будущее. Ну, а пока я несколько минут ждала заказ, ощущая полный матч с вайбом этого креативного гастропространства, мой визави за соседним столиком аппетитно и элегантно поглощал свое нежное рагу из говяжьих щечек и бычьих хвостов с шотландским перцем боннет, козьи котлеты с соусом бешамель и слайсами из маринованной папайи и паштет из заячьей печени с желе из шампанского. Это лишь разодорило мой аппетит, поэтому, дабы не устраивать с ним нутрициологическую дуэль алчущих желудков, я переключила внимание на свои слуховые рецепторы, так сказать, молоточки и стремечки. Бархатный полумрак мягко подстилал приятный фанк и ненавязчивый лаунж с нотками чилл-рейва и всплесками этно-ска и джаз-фьюжн, что лишь подчеркивало гастрономическую идентичность этого отнюдь не мейнстримового фуд-корта с его импровизами, экскурсами и дискурсами в японско-перуанские темы с оммажем африканским традициям и, как всегда, виртуозным сочетанием вкусов и текстур. Оно и неудивительно, учитывая бэкграунд шефа, успевшего потрудиться еще под началом легендарного Пьера Куртье в мишленовском Марин-Дове «Этуаль». Когда, наконец, Вволю насладившись музыкальным плейлистом, я начала услаждать себя артистично поданными артефактами высокой кухни и всевозможными гурме-деликатесами. Только тогда я, пожалуй, заподозрила, что в моего изголодавшегося по изысканной кухне внутреннего горгантюа, пожалуй, легко поместится еще и миска бодрящего цитрусового бульона с аппетитно плавающей в ней рисовой клеткой, сиреневое ризотто с гребешками на огне под соусом арден, аппетитный кусочек дикой алеутской кеты с птитимом и ромовая крем-груша под какао с маршмеллоу. Что и было незамедлительно реализовано, и вскоре все вышеперечисленное было подвергнуто безжалостной консумации, то есть, говоря попросту, было хищнически мною истреблено. Однако, лицезрев, что мой оппонент за соседним столиком уплетает уже второй сырный стейк-сэндвич с ломтями сирлойна на чиабатте, я поняла, что это челлендж. И кулинарно-гендерной дуэли не избежать. И тут же заказала себе бургер с солениной, маринованной свеклой в угольной булке с ежевичным желе, на что он дерзко ответил пулькоги с стейком на картофельной бреши с кимчи, а я капустным соусом, моченой антоновкой, кунжутом и горчичной майоли. И португальским калдо верде с пикантным чоризо с табаско. Далее последовал обмен обжорскими ударами в собственное солнечное сплетение и под ложечку с его стороны карпаччо хамачи из королевской макрели, севиче из морского дракона с черным трюфелем, кантонский чунг-фун, кето-печенье и джелато с инжиром, а с моей молочная кукуруза на шпажках с виньетками пармской ветчины, коктейль из лангустинов с хрустящими усиками медузы, кусочек копченого ребрышка, натертого гаитянским кофе, салат со страчателлой и вялеными личи и желе со вкусом апироля в ноте с вагаси и земляничной дайфуку. Ну а дальше? Дальше в ход пошли последние аргументы, и раскрасневшиеся симпатичные гарсоны едва успевали убирать наши тарелки, когда над столами летали то каталонская каракатица, тушеная в собственных чернилах, то ньокки с орехами пекан с соусом из костного мозга, а то и конфи из хромой утки с луковым мармеладом и салатом из фенхеля с бузиной и волчьей ягодой, а там и шаурма из мяса афганского суслика с малиной и рыбьим жиром, селедочное масло на венском крутоне с казеиновым клеем в карамельной обсыпке и детской присыпке, пылающее на огне мороженое из воблы с керосиновым ликером, пареные кирзовые ремешки на гриле раклет с личинками бабочки-капустницы, брускетта по-кенийски с яйцом ягуара и соусом барару, хрустящие тайские тараканы с пюре из липового лыка с опилками баобаба и семенами чиа и кукурузными рыльцами, томленое мясо пушечное по-пластунски, нежные мильфлерские цыплята табака и наш родимый русский деваляй дудака. В общем, доложу я вам, это была боевая ничья. Ну что сказать, после всего этого, признаюсь, мне захотелось сухариков из черствого бородинского, которые всегда на такой случай у меня с собой в косметичке, с освежающим глотком холодной водопроводной из-под крана в дамской уборной. Как утверждает мой сосед Василий со второго этажа, он и вовсе в таких случаях отваривает и занюхивает затхлый бухайловский губздырь с ворванью и прогорклой вахляткой, которую лучше подавать на теплой портянке. На выходе из дамской комнаты симпатичный гарсон Макс понимающе подмигнул мне на дорожку, и я звучно рыгнув в ответ по древней индийской традиции в знак респекта гастрономическим гетеризмам этого райского местечка, вконец разомлев и покачиваясь, с трудом удалилась во свояси, забыв даже в гостевой свой серебристый тренчкот от Паскаля Миро и любимую Колли Лауру, которую привезли мне домой под утро вип-сервисом «Сытый водитель». Бинги на старой шамовке 12. Рекомендую. С вами была Лола Дрим. Увидимся, услышимся, утрогаемся, унюхаемся, а главное, упробуемся. Пока-пока.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

C'est une question existentielle.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Philosophy.
1: Провода, провода, проводочки, служат людям везде и всегда.
2: Чип и Дук. Ваша беспроводная радио.
3: Нет на карте страны даже точки.

Закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

пальчик, ручка моя, я твой пальчик, рыбка моя, я твой глазик, банька моя, я твой тазик, солнце мое, я твой лучик, дверца моя, я твой ключик.

Наш век сугубо неэгоистический. Всегда найдутся люди, готовые подумать за нас. Кристофер Морли.

0: Уважаемые юзеры, в связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Университета.
2: Ну, вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну, ничего. Здесь двойное, возможно, ударение. Даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа.
3: Совместная работа.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Филичита.
2: Университета. Угу. Тохоку и Калифорнийского политехнического.
3: Калифорнийского. Ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свои...
3: Ну, университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну, я бы сказал, все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать...
3: Удалось. Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80
3: новорожденных... Учатся ведь люди, учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару.
3: Телескоп.
2: Для исследований был использован телескоп Субару, расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
3: Да.
2: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа...
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл...
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены...
3: Изучены.
2: Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов, их диаметр состав... Их диаметр,
3: диаметр, правильно, да.
2: Диаметр составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
3: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

радио Чипльдук. Ужасно! Смешное!

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Некто Кип-Чип. То ли Кип-Чип это кому надо дозвониться, то ли это тот, кто прислал нам телефон нашего фана на растерзание в Краснодаре. Вот с чем у тебя Краснодар ассоциируется? Вот для тебя Краснодар что?
4: Тепло.
3: Тепло.
4: Был там летом, по-моему.
3: Помнишь, кино было. Там тепло, там яблоки. Ну, да, вот, да. Может. А у меня помидоры. Вот. А, добрый день.
5: Здравствуйте.
3: А вот что такое Кип-Чип? Это что такое? Нет никакой связи с вами? Хотя бы
5: с
3: вот...
5: вами нету.
3: С вами нет связи. Ну, хотя бы вот три буквы из этого. Вот чип...
5: Вы пропадаете вы куда-то.
3: Да-да-да, мы не пропадаем, это вы пропадаете. Чип-дук.
5: Я понял, это очень хорошо и приятно, что чип-дук.
3: Ну, хорошо. Вы на работе, да? Там много народу. Нам написали, что когда вы на работе, там много народу. Вы с народом работаете, видно.
5: Вот. Я с народом.
3: Вокруг народная народа. Профессия.
5: Вокруг меня один народ.
4: А что за народ-то у вас там?
5: Народ творческий. Дизайнеры кругом, программисты.
4: Сколько их человек? Можете посчитать?
5: 6. Не считая блондинки.
4: 6, не считая блондинки.
3: Блондинки.
4: Ну, это не народ.
3: Блондинка
4: мало.
3: Не считается, что ли, как бы, да, уже за народ?
5: Считается она наполовину.
3: Она услышит, обидится, вы же слушаете, наверное, тоже с народом.
5: Нет, она типа... услышит того, что у нас не творческий человек, а очень серьезный.
3: Народ-то слушает Чипульдук, или только вы там посвящены?
5: Конечно, это вот этот народ и подсадил меня на Чипульдук, и теперь я их подсаживаю, я тут заведую музыкой и...
3: Заведующий музыкой. Да, но ведь немножко что-то вот я разочарован. Мы как-то думали, вот Краснодар, много народу, что у меня вот Краснодар, яблоки, помидоры, в поле народ, люди труда. Опять попадаем в дизайнерскую какую-то программистскую контору.
4: Ну, нормально.
3: Компьютеры, понимаешь
4: ли. Это твои проблемы, Андрей.
3: Мои.
5: Ну, вот так, да. Я тоже думал, что тут кругом одни теплицы, поля, подсолнухи и... Ничего
3: это вы думали
5: нет.
3: Когда-то?
5: Оказалось, вот все то же самое.
4: Ну что, только вчера приехали, что ли?
5: Ну, почти что только вчера, несколько, 2 года назад.
3: Угу. А раньше где жили?
5: На Камчатке.
3: О! Давайте-ка про Камчатку тогда. Я вам расскажу за всю Камчатку. Расскажите нам, у нас на Камчатке еще не было вот слушателей. Вы там слушали Чипульдук или только здесь?
5: Нет, к сожалению, это было уже после того, как я приехал.
3: Не доходит сигнал.
4: А вот скажите, вас там 6 человек. Вот Чипульдук, он же, понимаешь, выживает из последних, что называется, непосильным трудом и так далее. Вот поскольку в месяц можете? Вот каждый по 100 рублей даст на Чипульдук, родной?
5: А мы, все честно, мы, в общем, еще лет на 5 как бы вам накинули, если была такая возможность. Мы такие лицензионные служители.
4: Слушайте, ну так накиньте этого на 5 лет.
5: Куда же мы денемся?
3: А вот про Камчатку опять, вот у меня все-таки все.
4: Что вы оттуда уехали-то? Не было Чипульдука там?
5: Там холодно.
4: Вот. А когда что туда приехали изначально? Не знали, что там холодно? Или вы там всегда...
5: А я, как бы, меня туда увезли.
4: В мешке?
3: Краснодар увезли на Камчатку.
5: В 2-летнем возрасте увезли с теплых краев на Камчатку. Наверное, там романтика была тогда.
4: Так.
5: Вот.
4: И вот когда
5: и
4: вам...
5: я жил.
4: И вам исполнилось, да, 48 лет, и вас вернули обратно. Таким
5: да,
4: же способом.
5: Да, и пришлось вернуться назад.
3: Доживать.
5: Там совсем холодно. Так что...
4: Ну, не жалеете, да? И Чипульдук тут нарисовался.
5: Да, и тем более Чипульдук тут есть. Там с интернетом очень плохо. Тем более... С интернет-радиостанциями еще тяжелее.
3: Там все сопки, вообще, вулкан. Нет, ну хорошо, что страна
4: нас
3: не... большая. Вот подожди. Вот
4: ты можешь посмотреть, кстати, по географии.
3: По географии
4: на Камчатке,
3: я примерно представляю. Да, да, да.
4: Есть такие?
3: Есть, есть, но мало.
4: Угу.
3: Буквально пол человека. Это как раз пол блондинки вот в офисе,
4: а пол
3: блондинки на Камчатке. Подожди, вот мысль моя. Хорошо все-таки, когда страна большая, что можно... Из Камчатки – Краснодар. Этот откуда-то из южных республик – Мурманск. Понимаешь? А вот Люксембурге, вот куда он может переехать?
4: Да.
3: Понимаешь? Да что там Люксембург?
4: Не, ну, там можно повыше и пониже.
3: В Дании. Куда ты можешь переехать? Что ты поменяешь тогда?
4: Да,
3: ничего.
4: Ничего.
3: А в Америке, даже если ты переехал с восточного побережья на западное, одно и то же.
4: Да.
3: Те же будут коттеджи, тот же Макдональдс.
4: Ну вы довольны?
5: Ну, не очень.
4: Так. Ну-ка.
5: Там на Камчатке было трудно, потому что холодно, а тут трудно, потому что тут жарко.
4: Ага. Так.
3: Середина куда приходится? Ну, о чем подумываете сейчас?
5: Середину надо, да, копать где-то вот в Сибири, я не знаю, вот до Урала, либо после.
4: Ну, то есть, что вот дороже? Еще. Дороже обогреватель или кондиционер? То есть, вот вопрос вот так решается.
5: Ну, лучше без кондиционера.
4: В жаре-то и без обогревателя. Слушайте, ну вам как-то, вы несчастный человек, получаетесь. Вам было 2 годика, вы еще не понимали, увезли дубак, сейчас вернулись, жара.
5: Жара, да.
4: Вам надо, знаете, куда? Куда ему надо? В Ирландию, вот знаю. Попробуйте в Ирландию, там зимой плюс 10, а летом плюс 17. Приблизительно, вот ничего не происходит, мне кажется, вам оптимально будет.
5: Ну там очень похоже на Камчатку по рельефу, да, наверное. Ну, там скучно.
4: Согласен, там дикая тоска.
3: И там еще такая проблема. Вот в раковинах в Англии, ну, так сказать, вообще вот в Британии, в этих странах, там смесителя нет в раковине. То есть отдельный кран с холодной водой, отдельный с горячей. Ты должен открыть, заткнуть раковину, там смешать воду, в ней помыть руки,
5: умыться. И заглушки еще стоят, да?
3: Вот да, заглушка стоит. То есть нет смесителей. И я мыл руки так, быстро под кран. Холодный, потом под горячий. Холодный-горячий. В среднем получается
4: теплый. Человеку вариант предложили хороший, ехать в Ирландию. Он мучается, ему там было холодно.
5: Не-не-не,
4: а ты... Что? Не едет?
5: Не, ну как это так? А руки помыть, а что как? Я не научусь так.
4: А вот есть какое-то пространство, куда бы вы хотели поехать? Ну подожди.
3: Так, так.
4: Где есть Чапальдук, а где не жарко и не холодно.
5: Ну, наверное, там, где меня нет, я туда хотел бы.
4: Ну, это мы все так.
3: Мы в Краснодар хотим, вы вот сейчас к нам сюда хотите.
4: Ну, сейчас в Краснодаре вот 6 человек, те, которые окружают вас, это поклонники радио Чапальдук, или еще есть вот на улице встречаешь человека?
5: Нет, я еще и, кроме того, что на работе вот всех подсадил, и начальство сюда приходит, говорят, что у вас за безумная музыка, не выключайте ее, нам, мы только ради нее сюда и приходим.
4: Шикарно.
5: В деревне вот я живу, я там свою жену подсадил, ребенок у меня знает, что такое Чапальдук. Вскоре там всем рассказал уже, так что...
3: Ага. А и что же такое Чапальдук? Нам расскажите, что такое Чапальдук.
4: Какая из версий вам ближе?
5: Какая ближе?
4: Из версий.
5: Это просто набор букв, которые вот упали, уставшие пальцы... человек на клавиатуру, и вот эти вот буквы как раз...
3: Натюкали.
4: А может, не уставшие пальцы, а может, он радостно просто ванг, вот такое набрал?
5: Да. Такой бздынг.
4: Бздынг, вот. Смотрит,
5: о, бздынг не получилось. Получился какой-то 4 буквы.
4: Конечно, Андрей, правильно, это бздынг. Это своеобразный бздынг.
3: Понятно. Мы рассмотрим эту версию тоже, да. Но... Самое смешное, что одна из историй будет таки, а может и уже есть, правдивой, поэтому тут конспирация. Вот, тут надо будет еще угадать, какая.
4: Ну что, порадовал нас наш Ким Чен Ир, как он?
3: Кип-чип-ир.
4: Да, но он не признает, что...
3: Кип-чип. Нет, кип-чип, наверное, это какой-то его корешок.
4: Корешок.
5: Это у нас вот напротив меня сидит товарищ, он... Решил меня так подставить.
4: А вы будете как-то Кипу-Чипу мстить?
5: Мстить? Ну, что? Да нет, он на меня смотрит, у него в руках линейка. Я попытаюсь как бы мстить.
4: Ну тут уже не помстишь. Линейка-то сколько сантиметров?
5: Сколько сантиметров?
3: По пальцам, да? Или по губам?
5: 25 всего лишь. Зато она розовая.
4: Тогда лучше надо угомониться, конечно. Принять судьбу, какова она есть.
3: А вас-то как зовут?
5: Евгений? Женя.
3: Женя.
4: Женя.
3: Ну, Женя. Ладно, приятно было пообщаться. Мы вас, конечно, растерзали. Нам просто посоветовали, растерзайте вашего фана. Вот мы вас раздербанили, растерзали.
4: Всё. Но если спасибо, будет помощь, да, нужна какая помощь от Чапальдука.
3: Это мы... не к нам.
4: Это не к нам.
3: Мы бестолковые радио. Ну, ладно.
4: Пока, Евгений.
5: До свидания, Буки.
3: Всем привет, всем 6,5. Пока.
4: Умеренного климата.
5: Спасибо.

0: Страницы классики.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листает учащийся 10 класса Б Максим Морозов.
2: Ну, значит, там жил-был один перец в степи, в сечи в какой-то. Там такая ботва, канитель, ну вот. К нему приехали два других перца, его сыны. Ну, он говорит, здорово, кореша, начал там с ними возиться, что-то. Ну, они один там с ним играет, войса, а второй говорит, да не, папа, я интеллигентный такой человек, я не буду. Папа говорит, да ты что, друг, оборзел совсем, что ли, я ж твой отец, ну давай поиграем, потусуемся, ну как нормально. Говорит, да не, папа, они осталось, ну, ночь наступила, они там все водку жрут, бухают по-черному, ну, один спит, а второй с отцом бухает. Потом я что-то там не помню, потом, короче, напали поляки на них. Ну, все пошли воевать, а этот второй перец, перец второй, полюбил тёлку одну ихнюю, польскую тёлку. Сначала он ей помог, и потом, короче, он перешел на сторону этих поляков и начал за них против своей родины. Ну вот, а потом, когда узнали про это, его замочил собственный отец. Сказал, я тебя родил, я тебя и замочу. Все.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листал учащийся 10 класса Б Максим Морозов.

0: Вспоминаем на радио Чипальдук.
1: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипальдук.
2: В эфире на минуточку новости. Впервые в истории резиденцию британских королей, чтобы я так жил, Виндзорский замок, будут на минуточку охранять солдаты-женщины, чтобы они были здоровы. В течение месяца отряд на минуточку королевской конной артиллерии, чтобы он был здоров, в состав которого входят на минуточку женщины, будет охранять покои королевы, чтобы я там жил. Состав отряда, чтобы он был здоров, насчитывает на минуточку 20 человек, из которых 5 на минуточку женщины, чтобы они были здоровы. Во время смены на минуточку караула они были одеты в старинную форму, состоящую из золотистых мундиров, чтобы я так жил, и украшенных на минуточку перьями киверов. В руках они несли церемониальные мечи, чтобы все были здоровы. Караул в королевской резиденции, чтобы я так жил, несется на минуточку круглосуточно, подвое, чтобы они были здоровы, или чтобы я так жил. Смена караула, чтобы он был здоров, происходит на минуточку каждые 2 часа. Конная артиллерия, чтобы она была здорова, стала на минуточку первым подразделением, в котором женщина на минуточку майор Эрика Бридж, чтобы она была здорова, стала на минуточку командиром. Именно в этом подразделении служит на минуточку самое большое количество женщин, 40%, чтобы они были здоровы. Этот полк, чтобы он был здоров, был на минуточку сформирован 60 лет назад и теперь насчитывает 168 офицеров, чтобы я так жил, и 120 лошадей, чтобы они были здоровы. Это были на минуточку новости на радио Чипльдук, чтобы вы все были здоровенькими.
1: Это были как бы ньюс на радио Чипльдук.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: хрень на радио Чипльдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио «Чипльдук» Филипп Козлов.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Костя пишет: скорее позвоните мне, скорее. Меня зовут Костя, скорее позвоните мне.
4: Алло.
3: Костя.
4: Вот мы стримглав, преодолевая препоны, препятствия,
3: вычеркивая
4: всех подряд.
3: Прошло полгода, и мы срочно звоним вам, Костя.
4: Какие полгода? Полтора года
3: прошло, мы срочно звоним вам. Вы пишете нам: скорее позвоните мне, меня зовут Костя. Ложусь поздно, встаю каждый день.
5: О, это ж Чепульдук.
3: Оно.
5: Мы не обалдеть.
3: Обалдеть, Босоногов 2.
4: Мы не поздно, не
3: прием,
4: запоздали,
3: видим,
4: все успеваем.
5: Не, я как раз спортом занимаюсь.
4: Какой спорт?
5: Роликовые коньки.
3: Просто у вас, поскольку ник Босоногов 2, мы думали, что, может быть, босоногий спорт
4: как
3: какой-то.
4: Как раз спорт на ногах, как раз.
5: Ну, нет, с тех пор столько воды уже утекло, так он уже прикрыл.
3: Как сколько утекло? Мы стремительно звоним. Полтора года прошло. У нас люди по 6-7 лет ждут. Вот нам 7
4: где
3: лет.
4: Вы на роликах сейчас катитесь? Куда вы? Под горку или...
5: В Санкт-Петербурге еду от дома. Вот так, чтобы подольше покататься. Купили сегодня девушке ролики, вот опробуем.
4: Вдвоем?
5: Давно, а ей сегодня купили. Вдвоем.
4: А она умеет кататься?
5: Она, делает вид, что умеет.
4: Ага. То есть лежит сейчас, да?
5: Нет, едет рядышком.
4: В шлеме, в защите?
5: Конечно, в защите. Нет, без шлема.
4: Без шлема.
3: А там дорожки оборудованные как, какие-то для роликов?
5: Дорожки, да. Тут же у нас в Петербурге одна из единственных, может быть, роликовых дорожек, которая вот есть на проспекте Просвещения есть. На ней очень много народу катается.
4: В эти полтора года что-то случилось такое, чтобы вы хотели нам рассказать, вот, коротенечко, что-то такое серьезное? Чему свидетелем мы не были?
5: Ну, не знаю. Любовь к вашему радио стабильна.
3: А?
5: Это главное.
3: Так.
5: Что я могу вам сказать.
3: Хорошо.
4: Но вы сказали, что утекло так, воды много. Воды много утекло.
5: Ну, да, конечно. Я уж сменил род деятельности кардинально.
4: Ну-ка.
5: И вообще, ну-ка. Так я же работал поваром, а теперь я работаю тату-мастером начинающим. Кардинальное изменение.
3: Отлично. Что мы можем от вас поиметь? Мы сразу же цепляемся. Мы такие цепкие. Тату в виде логотипа вот, или надписи Чепульдук. Вот все хотим, чтобы у кого-то... Нам присылали на почту. У кого-то из юзеров есть такое. К вам можно направлять вот, желающих?
5: Если я найду желающего, да нет, даже не желающего. Даже я даю вам стопроцентную гарантию, что я набью вас. Ваш логотип и выложу его вам на сайт, пришли на почту.
4: А кому вы его набьете?
3: Да вот уже слышно, девушка кричит, не надо.
4: Да,
5: кому набью?
4: Лицо, главное, не бейте никому.
5: Не, вы что, я пацифист.
4: Так, значит, у нас есть татуировка потенциально уже готова у кого-то, видимо, у его...
3: У нас много заданий. Значит, автобусную остановку нам сделали.
4: Да, но он еще, еще
3: повар, понимаешь? Торт в виде Чепульдука должны были испечь. Повар.
4: А вы теперь не готовите уже для других, только для себя, в кругу семьи?
5: Ну, я думаю, все, что я вам приготовить, смогу приготовить, оно испортится в процессе при этого транспортировки.
4: Угу. Не, ну мы так просто выясняли, потому что из поваров в тату-мастера это, конечно, дорога прямая, но не каждый по ней...
5: Так по прямой дороге идти неинтересно. Интереснее, когда она то туда, то сюда, чтобы себя показать, мир посмотреть.
4: Ну да ладно, очень интересные судьбы у нас радиослушатель. Приятно всегда, когда вот не зацикливается человек на чем-то, а формат своей жизни меняет. Вот за полтора года много утекло воды, щей, всяких разных ух,
3: и
4: борщей.
3: И глядишь, через еще полтора года, то есть очень-очень скоро, перезвоним вам, а вы будете уже...
4: На орбите.
3: Да, космонавтом, да.
5: О, так я вам... Картинку-то по имейлу пришлю, вы мне позвоните, пообщаемся.
3: Да.
4: Точно. Ну что же, попутно вам ветра, на роликах-то там все-таки в Питере погода влажная, ветер дует.
5: Лучше без ветра, сейчас прохладненько еще.
4: Ну хорошо. Ну счастливо.
3: Успехов.
4: Спутница, привет.
5: Ребят. Развивайтесь.
3: Спасибо.
4: Счастливо.
5: Все, пока.
3: Пока.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа. Однако в 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!

Arrête-toi, mon amour. Je te vends pas ce soir. Une orchestre.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук. Шо говорите?
1: The love of money is the root of all evil.

0: Кино. Как это делается?
1: Грамотно и разборчиво произносить текст очень важно, когда человек рассказывает о кино или делает синхронный перевод. Учиться этому надо с детства. Послушайте, как мальчик Боря в свои 3 годика осваивает профессию синхронного переводчика с взрослого на детский. Руководитель курса, мастер художественного слова, папа Бори, Борис Старший. Ну, естественно, на первом подготовительном курсе обучения речь идет о любимых мультиках.
2: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух.
3: В мультике Винни-Пух?
4: В мультике Винни-Пух?
3: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
4: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
3: Евгений Леонов.
4: Леонов.
3: Его голос ускорили.
4: Его голос ускорили.
3: Ну, записали быстрее.
4: Ну, записали быстрее.
3: А если замедлить, то можно услышать...
4: А если замедлить, то можно услышать...
3: Обычный голос этого замечательного актера.
4: Обычный голос этого замечательного актера.
3: Молодец, Ставитка.
4: Все, поработали?
3: Все, поработали.
4: Так, теперь нам надо что-нибудь по это...
3: Поэта?
4: Посмотреть.
3: Посмотреть.
1: После просмотра шедевров мирового кино, по итогам обучения, будущий киновед и синхронист Борис-младший получает лицензию на право выступать с лекциями об истории мультипликации в детских садиках города. А возможно, и выезжать за рубеж на международные кинофестивали.
4: Ло-ло.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.
1: Ага. Was du verstehst.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: Новостями днюх сейчас была проведет диктору Максе Федуловым на эфир радио Чапыльдука для вам.
3: С космодрома Байконур стартовал кораблю Союза ТМА-10Ю на Международная космическим станция. Этой стартом необычен той, чего на кораблю сотый российского космонавтов и пятому космического туриста. Любопытно, чего всех участникам этого экспедиции новичках в космос. Резким увеличится могла потоком российских туристов к Израиль после так, где России и этим ближневосточного страной подписала соглашение про безвизовое режимом. В настоящее время, как сообщат главу российской МИДе, начаты процедурах, необходимую о подписании соглашению. Туристического агентства ожидаем, где после окончательную отмену визу количество российском туристы, желающие посетить Израилем, могла увеличенным для 30%, сообщить корреспондента.
2: Вы прослушаем выпуск новостей на Максе Федуловом при радио «Про Чапыльдук». Нашему эфиром продолжать мелодиям музыкального плейлистом.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Великобритания, Лондон. Вечер пятницы. Клерки крупных банков и финансовых корпораций расслабляются в конце тяжелой трудовой недели в одном из любимых пабов в районе лондонского Сити.
2: Thank you.
3: From your lap now, Jack!
4: Wonderful.
2: May I have one beer, please?
4: Splendid.
5: Yeah. See you around the boys.
6: Your change now.
5: Bye-bye.

сон.

Песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио Чапльдук. В студии ведущий Карим Яблоков. Ясная позиция Советского Союза. Ответное послание председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева президенту США Кеннеди и премьер-министру Великобритании Макмиллану находится в центре внимания сегодняшних английских газет. Печать подчеркивает твердую позицию, занятую советским правительством по отношению к попытке США прибегнуть к атомному шантажу. «Хрущев сделал ясное предупреждение», – пишет дипломатический обозреватель газеты «Гардиан» Ричард Скотт, «что Советский Союз окажется вынужденным провести новые испытания ядерного оружия, если США проведут ядерные испытания в атмосфере, намеченные на конец следующего месяца». Комментируя согласие советского правительства начать переговоры в Женеве на уровне министров иностранных дел, Скотт заявляет, что это решение возрождает надежду на то, что соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в конце концов будет достигнуто. И о спорте. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта 1962 года, по материалам ТАСС. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Партия Корчнова с канадцем Януфским отложена. Так определились 5 участников турнира претендентов: Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Это были несвежие новости по материалам желтой, то есть пожелтевшей прессы от 4 марта 1962 года. С вами был Карим Яблоков, и берегите меня.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Позвоните мне Регине Лесной из Беларуси. Регина Лесная.
4: Алло.
3: Алло. Как-то хочется услышать Регину Лесную.
4: Это я.
3: Она же Гина Лесная. Как-то еще сокращается, да, ваше имя? Может быть, «на» или «а»?
4: Ну, только так написано.
3: Ну, что же, это Чипыль-Дук или сокращенно «Дук»? Или как еще?
4: Чипыль-Дук, привет, ребята, Гина, так рада вас слышать.
3: Привет, Беларусь. Что же вы там в лесах Беларуси-то окопались? От кого скрываетесь, Регина Лесная?
4: Нет кого, просто тут тусуюсь, классно в лесу.
3: У вас псевдоним Лесной или лесная суть ваша?
4: Суть.
3: Суть.
4: Да.
3: Вот роду, значит, такая.
5: Чем заняты сейчас? Что поделываете?
4: А сейчас зашла в центр ремесел, и вот у нас тут делают всякие классные штуки из глины.
5: Куда?
3: Центр ремесел, и делают штуки из глины.
4: Из глины, да, керамисты.
3: А что же можно такого делать? Свистульки, горшки, посуду, что?
4: В том числе. А еще у нас самая большая ложка в мире.
3: Ложка?
4: Да, деревянная ложка, огромная.
5: Вот что туда можно положить?
4: Что туда можно положить?
3: Да.
5: Ну, чтобы понять, насколько она огромна.
3: Человека. Ага.
4: Да.
3: Так вы какая-то у нас, Регина, затейница, любительница народных промыслов каких-то.
4: Да, нравится такое.
3: А еще что вы такого делаете? Вышиваете, там, фотографируете или что?
4: Фотографирую.
5: А где работаете-то? Работаете где?
4: Работаю так, вольный художник.
5: Ну, художник в смысле рисуете или художник в смысле творец? Широкого профиля.
3: Самозанятый просто творец.
4: Да, просто творец.
3: Хихикает.
4: Очень рада, что вы, что вы позвонили, так неожиданно приятно.
5: Странно, по-моему, вы ожидали.
4: Ну, не то чтобы ожидала, но номер видно, что он не белорусский, поэтому вот немножко ушки на макушке.
3: У нас там целый отряд, в общем-то, белорусских партизан интернет-радио слушают. Я думал, что вы как-то, может, знаете даже ваших коллег по прослушиванию. Никого не знаете, кто такой же еще безумный слушатель?
4: Знаем. И вот вы звонили тоже.
3: Уже звонили, да? То есть по цепочке идем. Возьмем всю вашу, так сказать, банду.
4: Да, у нас большая банда, которого
5: слушает
4: и знает.
5: Ну, чего? Подожди, надо выяснить, какая большая банда. Кто и сколько этих? Трое человек, что ли?
4: Ой, больше, чем 10 человек.
5: Вау.
3: Какой-то филиал просто можно организовывать.
5: Конечно, белорусский филиал. А вы где? В лесу-то? Или вы все-таки в каком-то городе?
4: Город, да, маленький такой городок, 10 тысяч населения приблизительно.
3: Как называется?
4: Березино.
3: Березино? Подождите,
4: да.
3: Что-то из истории встает.
5: Да, при Березине.
3: При Березине, при речке Березина или Березино.
5: Что-то, мне кажется...
3: Село, нет?
4: Да.
3: Это вот то самое Березино?
4: Березино.
3: Где вот эти...
5: А что у вас там было-то известного? Что-то ведь же было известное.
3: Да Наполеон там
5: что-то...
4: Наполеон.
3: Совался куда не надо. Да.
5: О, точно. Березино там. Ну, а вот это вот все вот эти, которые 10 человек, они березинчане или они как-то разбросаны по городам?
4: Они разбросаны по городам, но первоначально они все из Березина, да.
3: Угу.
5: То есть так давно слушают, что уже сменили место жительства несколько раз?
4: Ага.
3: А вы нам вот звук какой-нибудь этнографический, вот этой деревянной здоровой ложкой, как ложечники стучат, можете постучать? Или она слишком большая?
4: По деревянной ложке постучать.
3: Ну, чем-нибудь, обо что-нибудь. Хочется ощутить вот этот вещественный мир народных промыслов. Где вы там сейчас?
4: Могу вам звук льющейся глазури дать послушать.
3: Льющейся глазури.
4: Да.
3: Интересно. Давайте попробуем послушать.
5: Куда надо?
4: Давайте попробуем.
3: Тихо. Раза, слушаем.
4: Ну, слушайте.
3: Вот. Вот, друзья, слышали, как течет глазурь?
4: Алло, было вот, слышно?
3: Немножечко чего-то такое почавкивало.
5: А вот да. Она, когда течет-то, что она делает-то, помимо вот
3: процесса? Она покрывает, наверное, изделие какое-то.
5: А, да?
3: Да.
5: А в шоколадной
4: глазурь? Да, глазурь. глиняные изделия, чтобы не были слитые.
5: Шоколадный глазурь.
3: Глазированный сырок, наверное, делают там. Это есть же такие, гжельский мобильный телефон такой вот сделан из, в стиле народных промыслов, какой-нибудь современный предмет.
5: Ну что ж, очень мило, давайте будем закругляться.
3: Миленько, миленько так, и прям даже, что же сделать-то еще? Может, такой народный танец танцевать там у вас какой-то есть, оркестр балалайшников?
5: Там тишина, вообще никакого звука.
3: Люди заняты, они тихонько сидят, один режет по дереву, второй вышивает.
5: Дилетанты широкого профиля.
4: Да, такое тоже есть, и пояса делают, и на ложках играют. Тут есть команда собирается, женщины, мужчины, и давай.
5: Прекрасно.
3: Прям заповедник действительно белорусской культуры, промыслов, обычаев, традиций и всего. Регина, так вам спасибо держать большое. То, что вы держите в руках сейчас, кроме мобильника, деревянную огромную ложку так держать, баночку с глазурью так же держать и за руку держать какого-нибудь дружка из этого же кружка.
5: Да.
3: Хорошо сказал.
5: И пусть множится березинское подразделение радио Чапыльдук.
3: Дадим отпор наполеоновским всяким нечистям под Березиным. Ну, в игровой форме, конечно, солдатиков оловянных.
5: Все, счастливо. Было круто.
3: Ух, как раз и кончилось у нас и время.
5: Все и кончилось.
3: И стекло, и у тебя парковка истекла.
5: Да.
3: Ну, продолжаем наше вещание тогда.

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Не позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после развела. Почти любила, но забыла про твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, муа, муа. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, мама, попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Мо, мо, мо, мо, мо. Я не права.
2: Мы приносим свои извинения за неправильную передачу сигналов точного времени на радио Чипльдук.

русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

0: Радио Чип Льдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий. Многие слушатели привыкли читать газету с последней страницы, листать журналы задом наперед и нетерпеливо подглядывать в конец романа. Для этих категорий наших юзеров на радио Чип Льдук разработан специальный новостной формат.
1: Реверс Ньюс на радио Чип Льдук. Обратно новости.
2: Ньюс обратно, выпуск в эфире в. Раз первый в неуже Грэмми наноминировался Башмет Юрий. Москвы солисты ансамблем с Башмет Юрий и театром Мариинского оркестром с Гергиев Валерий, вокал классический лучший за Нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестра малого в составе в Прокофьева и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с «Вместе дирижер» и «Альтист знаменитый». Фролов Ян был вами в студии в
1: «Реверс Ньюс».

Чипльдук. А смысл?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е-е-е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
2: Когда я совершенно случайно узнал об этой профессии, я не поверил. Мое сознание отказывало мне же в понимании существования этого. Но оказалось, что мысль человеческая не знает рамок. Да, и поэтому профессия зоомотоакушер с каждым годом становится все популярнее и популярнее в мире. А началось все в маленьком польском городке Железной Дороги, когда в середине 80-х маленький мальчик Кшиштоф Пендроцкий помог своей любимой кошке Марыле разродиться четвертым котенком. Он неправильно пошел хвостиком вперед, и бедная Марылька очень мучилась. Одна лапка уже торчала, и я привязал мамину косынку и потянул, и он весь вышел. Мне никогда не забыть Марыльки на глаза, когда она почувствовала такое облегчение. Так вместе с котенком на свет появилась и благородная идея помогать животным. Кшиштоф закончил школу, поступил в Лодзинскую высшую ветеринарную академию, закончил ее с отличием и стал зооакушером. А когда я соединил свое давнее увлечение мотоциклетным спортом с профессией, я понял, что нашел свое место в жизни. Зоомотоакушер. Так называется профессия Кшиштофа Пендуроцкого. И в мире он такой один. На своем 12-цилиндровом красно-белом Кавасаки он ездит по миру и помогает животным, чей живой вес колеблется от 2-3 тонн и выше.
3: У моего мотоцикла, говорит Кшиштоф, форсированный мотор. Сзади закреплена специальная хромированно-армированная лебедка-крюк, на которую крепится акрилополиэстеровый трос, не причиняющий неудобства животному. Его я, продолжает Кшиштоф, накидываю на объект, делаю перегазовку, направляю переднее колесо на специально подложенный трамплинчик. Ну, это чтобы создать воздушную подушку для рывка и, собственно, газую. Возникает аэротяга, которая быстро и безболезненно разрешает ситуацию. Обычно новорожденный пролетает на высоте примерно 1-1.20 м, около 8 метров, и приземляется на специально подготовленную площадку, покрытую мягкой нутрилоновой ватой. Наша последняя встреча с Кшиштофом Пендуроцким произошла 2 месяца назад в Австралии в Сиднейском национальном зоопарке. У гордости зоопарка 6-летней слонихи Сибилы возникли проблемы. Слоненок перевернулся в чреве матери и никак не хотел выходить. И руководство зоопарка обратилось за помощью к Пендуроцкому. Специально для слушателей веб-радио «Чипльдук» нашей звукозаписывающей группе было позволено присутствовать при уникальной операции. Подобный случай, говорит Кшиштоф, был у меня в 1998 году в Танзании, в национальном парке Серенгети. Тогда проблемы были у бегемотихи, так мне пришлось даже использовать амортизационные лианы. Но сегодня все готово, и я уверен в успехе. Мы отошли, чтобы не мешать, и со стороны наблюдали удивительную картину спасения новорожденного слоненка.
4: Ну,

Уже вечерело, когда мы уезжали из Сиднейского зоопарка. Темные тропические облака влажной стеной стояли в знойном небе Сиднея, а единственный в мире зоомото-акушер Кшиштоф Пендуроцкий работал.

0: В студии радио Чапльдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв 6225 долларов США. Весенний призыв 6458 долларов США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом 4000 долларов США. С вождением 6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – 4728 долларов США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента – 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семерике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

0: Чипендук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Are we having an earthquake? That was enjoyable.
2: Godless.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, Битцевский лесопарк, Песенная поляна. Воскресенье, 16:32. Несколько групп ветеранов народного песенного движения душевно самовыражаются в вокально-инструментальном жанре. Это культовое место сбора певчих талантов. На поляне тут и там живописно расположились группы молодежи 20 века, состязающиеся в своем искусстве и по памяти воссоздающие музыкальную атмосферу минувших лет. Ваши любимые песни по вашим заявкам звучат в их исполнении.

0: Россия вольная, рано прекрасная, советский край, моя земля.
1: Кто говорит?
2: Нет,
3: советский край. Поем патриотическую. Поем патриотическую.

0: Все ошибаются.
1: Они работают.
0: Они работают. Они работают.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

music tutors is quite natural. It is time to hear the result.

Вы прослушали песню «Для погонщиков-верблюдов» в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Мы пытаемся дозвониться до любимой девушки Ивана Александровича из, если не ошибаюсь, Кемеровской области далекой, который нас поддерживает, который нас любит и который вот поссорился с этой девушкой и очень хочет, чтобы мы помирили его. И как-то сделали это тактично.
4: По-моему, уже 4 года назад.
3: Да, он как-то исчез, потом возник.
1: Оставьте сообщение после звукового сигнала.
3: Давайте позвоним самому Ивану Александровичу и хотя бы объясним ему, отчитаемся о ситуации.
4: Может, уже ситуация для него не актуальна. Может, он оставил попытки связаться с Айгуль. Может, у него новая зазноба.
3: А то, что мы не делаем тотальный этот обзвон, связано только исключительно с тем, что мы не можем никак собраться все вместе у нас на Чапльдуке. А почему мы не можем здесь собраться?
4: Не знаю. А почему?
3: А потому что мы все
4: что?
3: Шакалят и халтурят на стороне. Надо
4: да.
3: где-то зарабатывать,
4: конечно,
3: потому что нас не поддерживают. Вот это мы сейчас и объясним Ивану Александровичу, который сам-то, может быть, спит. Я бы даже сказал, мы хотим повиниться, потому что Иван Александрович, он нас поддерживает, а мы уже месяца два, наверное, все никак не можем дозвониться до Айгуль, его любимой девушки. Иван Александрович. Радио Чапльдук на проводе.
5: О, ух ты.
3: Да.
5: Я думал, это какие-то дураки мне хотят кого-нибудь бедную.
3: Так это одно и то же. Это что дураки, что радио Чапльдук.
5: Нет, нет, до этого звонили. Дураки какие-то. Сейчас, секундочку.
4: Так это же мы и были.
3: Мы и были, наверное.
5: Я громкости добавил, слушаю вас.
3: Если бы вы видели, вот напротив меня Кирилл сидит, в каком он виде, то я не знаю, какое слово подходит. Эти синие дреды до пояса, выбритая на темечке наискось по диагонали какая-то прядь, ну и что? Также наискось наушники. Это же чудо-юдо. Вот. Но дураками нас назвать никак нельзя, потому что я в сером строгом костюме,
4: да.
3: галстуке,
4: да.
3: в вычищенных ботинках, и поэтому в целом, в среднем, мы нормальные люди.
4: Статистически.
3: Но, Иван Александрович, мы хотим отчитаться. Значит, мы не можем до Айгуль, мы ей звонили раз, наверное, 8 или 10, но проблема связана с двумя вещами. Во-первых, разница во времени, во-первых, она постоянно спит уже, и либо не снимает, либо ответчик. Понимаете, вы живете слишком далеко на востоке, может, вы с Айгуль переберетесь поближе к нашему часовому поясу.
4: Ну, они, наоборот, вдаль хотят уехать еще туда.
5: А Дальний Восток отсюда еще 5 часов.
3: Но мы, если до Айгуль дозвонимся, мы
4: сказать,
3: все-таки...
4: Сказать, что вы уже...
5: Не
4: это
5: надо.
3: Не надо, да?
4: Да.
3: То есть, а давайте мы просто позвоним...
5: Если вы сами хотите, можете приехать.
3: Да, мы просто ей позвоним. Да, не будем говорить про вас.
4: Мы
3: просто...
4: скажем, что она много что потеряла, правильно?
3: А что именно потеряла, не скажем.
5: Не скажем, правильно.
3: Но мы вас разбудили там,
5: я
3: что ли, да?
5: В любом случае, самое главное, что, что вы есть, это первое, что вы работаете, и то, что вы мне позвонили, это уже тоже главное. Потому что я вот действительно переживал, там, то есть все, но нормально.
3: Да, ну вообще вы за нас продолжайте за нас переживать, за Чапльдук, потому что дела у нас... Ну, за гранью, честно вам скажем, мы просто хорохоримся. Кроме шуток, будет такой большой консилиум, эта тема, видимо, будет отдельного телефонного марафона.
5: Ну, мы как граждане по чуть-чуть можем вносить и вносим, ну, по чуть-чуть.
4: Так такие бы были граждане все, мы бы хорошо себя чувствовали, но таких, как вы, граждан...
5: Ну, да, надо остальных разуметь как-то.
4: Подавляющее меньшинство.
3: Ну, вот вразумите их, я не знаю, ведь как...
4: Но потом будет торжественное закрытие радио Чапльдук. И здесь будет большая-большая...
3: Вот уж на это, видимо, дадут средства, да, чтобы мы, наконец, прекратили этот беспредел в эфире. На это, конечно, средства
5: мы этого не хотим.
4: Ну, мы были очень рады вас разбудить, выяснить, что... Ну, суть в том, что с Айгуль, так сказать, ситуация благополучно разрешилась.
3: Рассосалась как-то,
4: да.
5: Разрешилась, да.
4: Время вылечило, да.
5: По крайней мере, будете подавать без меня.
4: Да, будем звонить без вас.
3: Один профессиональный вопрос, потому что у нас вот течет, так сказать, онлайн-эфир, а у вас вот все течет на сантехническом вашем поприще? Все, что надо, течет, все, что не надо, заткнуто? Пакли хватает?
5: Правильно это называется лен.
4: Лен?
5: Лен.
4: Не пакля. Лен.
3: А, все понятно.
5: Лен.
3: Мы глухие тетери. У нас слышимость плохая.
5: Вот вы задали вопрос, и послушайте ответ.
3: Давайте.
5: У нас течет там, где должно, и не течет там, где не должно.
3: Правильно.
5: Вот так.
3: А у нас наоборот.
4: Да,
5: течет только там, где должно. Только там,
4: ну, где спасибо должно. Большое. Спокойной ночи.
5: Это вам спасибо, что позвонили. Это правда раз. Я ждал, ждал, думал, позвонит, не позвонит.
4: Ну, это так такой же, результат.
5: Вам счастливо. Спасибо, что позвонили.
4: Все, пока-пока.
3: Пока. Удачи.
5: Пока.

0: там живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

И снова музыка на радио Чипльдук. Тему большой любви продолжает еще одна лирическая композиция для самых маленьких.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало 22-го сигнала соответствует началу точного времени.

0: Фраза дня.
1: Сколько раз ворона накаркает, столько лет и будешь жить.
2: Русская народная примета.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Я спешила, я летела к тебе, я знала, что ты один. Рисовала, представляла себе сюжеты тех картин, где мы вместе, где нет мести моей. Теперь ты точно один. Непонятно как, но буду твоей безо всяких причин. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем.

0: нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

0: Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.
1: Regardez-moi.

addiction. For some can be different people.

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

0: This group of records has been developed to help one train himself to distinguish different types of sounds, concentrate on the feature being demonstrated, and for the moment, ignore other abnormalities.
1: Друзья, только что прозвучал предыдущий трек. Ну, а сейчас в эфире следующая композиция.